Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
5: Сделано в Беларуси.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: покупать. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Союзная повестка. Александр Лукашенко встретился с первым заместителем председателя правительства России. С белорусской стороны в разговоре приняли участие премьер-министр Александр Турчин и глава администрации президента Дмитрий Крутой. По 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Делегация Могилевской области находится с официальным визитом в Республике Казахстан. Насыщенная рабочая повестка началась в Астане. Уже подписан ряд двусторонних документов, направленных на дальнейшее укрепление и расширение стратегического сотрудничества. Международные победы. 13-летняя бобруйчанка Вера Яковлева дважды стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту. Соревнования, напомню, проходили с 22 по 25 августа в российском Жуковском. Чистый вторник. В Бобруйске прошел единый день благоустройства. Трудовые коллективы градообразующих предприятий ОАО «Бобруйск-Агромаш», «Таим» и «Красного пищевика» активно включились в работу по наведению порядка на прилегающих и закрепленных территориях. В Бобруйске задержан нетрезвый водитель. Медицинское освидетельствование показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,3 промилле. На пересечении Георгиевского проспекта и улицы Володарского изменился порядок движения по полосам. Схема проезда скорректирована с учетом потока машин, чтобы сделать проезд этого участка более быстрым и избавиться от заторов. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура днем 22 со знаком плюс. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Никуда мы вас не отдадим, даже не надейтесь. Доброе утро, Бобруйск.
1: Доброе утро, Бобруйск.
0: Ну что, прекраснейшая погода, немножко вчера была прохладно, а сегодня снова солнышко.
1: Вообще прекрасно, да. Я вот зря так теплую кофту надела, мне кажется, надо было что-нибудь попроще.
0: Да, в шортиках, в шлепанцах.
1: Да, да, напоследок. А что, вот последние денечки лета уже.
0: Да, к сожалению, лето подгребает к концу. Ну что, с вами все так же Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу «Два в одном». Вчера мы с вами беседовали про работу мечты, а сегодня побеседуем о самых странных причинах, по которым люди меняли профессию. Вот одна из историй. От гарвардской администрации к писательству из-за суда. Джессика Кент много лет работала в администрации гарвардской школы бизнеса, а писала только в свободное время. Переломным моментом стало 4 месяца службы в большом жюри. У нее появилось много времени на размышления о том, чем она действительно хочет заниматься. В итоге она оставила прежнюю карьеру и стала профессиональной.

0: призвание.
1: Это точно.
0: В 58 лет он наконец-то понял, кем он хочет стать, когда вырастет.
1: Когда вырастет, это точно. Ну что, у нас сегодня много всяческих таких интересных историй. Ну и, конечно же, будет гороскопчик.
0: И интересные факты вам тоже расскажем.
1: Вот, поэтому оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Радио Зефир.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну, а пока Люся Чеботина там смотрит чьи-то зеленые глаза, мы вам расскажем гороскопчик быстренько. Итак, овны, не пытайтесь сегодня всем доказать свою правоту. Лучше спокойно оцените, как действительно на вашей стороне, кто действительно на вашей стороне. Хороший день, чтобы заняться собственными планами и перестать распыляться на чужие проблемы.
2: Тельцы, обратите внимание на неожиданное сообщение или предложение. Оно может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд.
1: Близнецы, сегодня вам полезно поменять привычный подход к задаче, которая давно не поддается. Не бойтесь попросить совета, чтобы чужой опыт может подсказать решение быстрее собственных поисков.
2: Раки, после обеда дела могут пойти незаметно быстрее, поэтому не берите на себя все сразу. Выберите одну главную задачу и доведите ее до конца.
1: Львы, ваша идея сегодня может получить неожиданную поддержку. Прислушивайтесь к подсказкам окружающих, но окончательное решение принимайте все-таки самостоятельно.
2: Девы, день хорошо подходит для работы с документами, планами и деталями. Там, где другим уже хочется все бросить, но вы сможете найти ошибку.
1: Весы, не ввязывайтесь в спор, который ничего не изменит. Сегодня гораздо выгоднее договориться мягко, чем победить в разговоре и потом долго восстанавливать отношения.
2: Скорпионы, то, что давно оставалось за кадром, может наконец-то стать очевидным, но не делайте выводов на эмоциях. Сначала соберите все факты, а уже потом действуйте.
1: Стрельцы, сегодня особенно многое зависит от людей, которые окажутся рядом. Будьте открыты к общению, полезное знакомство или интересный разговор могут дать больше, чем тщательно составленный план.
2: Козероги, попробуйте сделать что-нибудь непривычным способом. Именно это поможет сэкономить время. День располагает к переменам, поэтому не держитесь за старую схему.
1: Водолеи, ваш нестандартный взгляд сегодня окажется большим преимуществом. Если появится странная, на первый взгляд, идея, не отбрасывайте ее сразу. Возможно, именно в ней решение.
2: Рыбы, не хватайтесь за первое привлекательное предложение. Сегодня вариантов может оказаться сразу несколько. Дайте себе время подумать и выбрать то, что действительно вам подходит.
1: Ну, вот такой вот у нас сегодня хороший гороскопчик, как всегда. А мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.
0: Сделано в Беларуси.

Все становится плохим, потом становится хорошим. Круги эти без толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь.

0: Ну что ж, 8:30 на наших часах, и мы продолжаем рассказывать вам интересные случаи, где люди поменяли профессии.
1: Вот, например, кстати, актриса Кейт Панабейкер. Кстати, не знаю, не слушала ее, но известна вот по фильмам Дисней. Полностью ушла из актерской профессии, получила образование в области зоологии. Вот как тебе? Просто работать теперь в зоопарке с животными.
0: Вот так вот, тянет к животным людей. Да. Это вообще прекрасная профессия, на самом деле. Звезда «Маленького чуда» стала медсестрой. Тиффани Бриссетт в детстве была телевизионной звездой и играла робота Вики в сериале «Small Wonder». Но во взрослом возрасте актерскую карьеру продолжать не стала и получила профессию зарегистрированной медсестры. Получается довольно необычный переход от телевизионного робота к настоящей помощи людям. Вот так.
1: Ну, Аннет Уильямс вот так вот провела 38 лет на телевидении. Доросла даже до руководящей должности, а уже в 60 лет ее карьера неожиданно закончилась из-за сокращения. Но она не расстроилась и вместо пенсии стала переучиваться на когнитивно-поведенческий гипнотерапевт.
0: Вот так вот. Ну, честно, начала людей гипнозом лечить. Вот,
1: ну,
0: это
1: почему
0: интересно.
1: Бы и нет, слушай.
0: Да, ну что ж, вот такие вот интересные истории бывают в жизни. Ну, а мы двигаемся дальше. Не менее замечательная музыка у нас в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: дождя. Не знаю, хоть девочка, хоть не девочка, дождей нам не надо. Мы абсолютно уже наелись. Итак, наша рубрика «Почему мы так делаем?».
1: Итак, вот почему иногда мы перечитываем одно и то же сообщение несколько раз.
0: Так.
1: Но если бы меня спросили, я бы сказала, что я безумно невнимательный человек. И я буду думать, реально буду думать, что там есть этого слова, а самого важного там и не будет.
0: Да, кстати, по факту, да. И причем перечитываешь несколько раз и все равно пропускаешь.
1: У тебя оно есть, да, вот потом раз и нет его, как так? Но вообще это все потому, что мозг может воспринимать знакомый текст уже не как новую информацию, а как фон. Угу. Поэтому мы читаем глазами, но смысл иногда доезжает только с третьего раза.
0: Да. Ну что, а почему мы открываем холодильник, хотя прекрасно знаем, что там ничего нового не появилось? Это может быть обычной привычкой или способом быстро получить небольшую порцию удовольствия и переключить внимание. Проще говоря, мозг говорит, а вдруг там все-таки что-нибудь интересненькое?
1: Да, нужно просто запомнить, сколько там всего интересненького.
0: Да и все равно будешь проверять. Мало ли, может, кто-то что положил.
1: Итак, почему мы иногда специально ставим будильник на несколько минут раньше,
0: о,
1: чем
0: моя история.
1: Нужно? Да. Так появляется ощущение дополнительного времени. Можно проснуться, значит, понять, что вставать еще рано, и снова ненадолго уснуть.
0: Угу.
1: Правда, уже там есть такое, вероятность, что ты можешь проспать.
0: Вполне, кстати, да. Да, 5 минут, а потом...
1: 5 минут до работы, да?
0: Да, да, да. Почему мы говорим вслух сами с собой, когда что-то делаем? Проговаривание помогает удерживать внимание и структурировать действия, особенно когда нужно что-то вспомнить или выполнить несколько шагов подряд. Так, ключи сюда, документы сюда, и вот уже человек сам по себе диспетчер. Вот так вот.
1: Угу. Ну а почему мы иногда специально идем посмотреть, что происходит там, где услышали шум?
0: Угу.
1: Итак, это не обязательно из-за любопытства, но мне кажется, что это как раз таки из-за этого все-таки.
0: Или из-за страха.
1: Да. Но мозг автоматически реагирует на неожиданный звук, как на потенциально важный сигнал, поэтому даже совершенно спокойный человек через секунду уже стоит в дверях с выражением лица, что случилось.
0: Ну и почему мы перед важным делом вдруг начинаем заниматься совершенно ненужными вещами? А потому что мозг может искать более легкую и приятную задачу, когда впереди что-то сложное или ответственное. Поэтому перед важным звонком внезапно становится невероятно интересным пыль на столе, порядок в ящике и судьба одного единственного носка. Вот так.
1: Ты знаешь, я вообще, в принципе, вот когда долго там по телефону говоришь с друзьями, да, как будто бы надо еще что-то параллельно делать. Пыль протереть, там еще что-то. Ну, так скучно. Что это такое?
0: Скучно, потеря времени, у нас короткая жизнь, время увеличивается. Да, такое дело есть. Ну что, у нас впереди новости, ну и мы двигаемся дальше. Услышимся с вами уже в следующем часу. Погнали.
2: Сделано в Беларуси.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону +35 29 689 77 77.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044. 044. 044.

Включайся. В Бобруйске 9 часов.

0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 1 копейка, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. В Беларуси с 1 сентября повышаются трудовые пенсии на 5%. Выплаты вырастут по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. К слову, это второе увеличение в 2026 году. Первое было с февраля на 10%. По предварительной оценке, средний размер выплат по возрасту в сентябре – 1125 рублей. Годовой рост – 145 рублей или 14,8%. Коммунарка планирует выпускать глазированные сырки совместно с крупным белорусским производителем молочной продукции «Бабушкина крынка». Глазурь на них будет шоколадной, а не кондитерской. К слову, сладкая фабрика активно продвигает свою продукцию через коллаборации с другими известными отечественными брендами. Планы Volkswagen по реорганизации могут привести к сокращению до 140 тысяч сотрудников. Чтобы адаптироваться к жесткой конкуренции и упавшему спросу, автоконцерн уменьшает модельный ряд на 50% и снижает мощности заводов в Европе и Китае. Официально организация не называет число подлежащих увольнению работников, но по данным СМИ речь идет как минимум о 140 тысяч человек. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 1 копейка, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура днем 22 со знаком плюс. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну, а мы продолжаем с вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу «Два в одном». И уже 9 утра. И мы рассказываем вам про интереснейшие случаи смены профессии.
1: Прям интереснейшие.
0: Страннейшие.
1: Ну, ирландцы, вот Изабелла Джегерти и Колин Финнерти оставили прежнюю работу ради путешествий. А потом сделали из этого новую профессию.
0: Ну, молодцы.
1: Да. Теперь они просто людям организовывают поездки групповые. Вот так вот.
0: И сами же с ними и катаются, кайф.
1: Вообще, да, прекрасно. И круг общения расширяешь, знакомства нарабатываешь.
0: Опять же, да.
1: Все прекрасно.
0: Да, ну что, Роберт Соломон успел поработать с менеджером здания, специалистом технической поддержки и пытался строить карьеру в программировании. Но после пандемии он окончательно перешел в совершенно другую сферу. Работу в продуктовом кооперативе. Сейчас ему 71 год, и он работает помощником закупщика овощей. Причем говорит, что именно эта работа принесла ему больше удовлетворения, чем предыдущие. В 71 год он понял, вот теперь я действительно на своем месте. И этим местом оказался отдел брокколи.
1: Слушай, ну так тоже интересно, сфера в продуктовом кооперативе.
0: Да, интересно.
1: Вот в корпоративе, да. Другое дело было бы.
0: А кооператив что-то звучит так
1: себе.
0: Ну что, в этом часу у нас, конечно же,

0: Ну что ж, а мы продолжаем. У нас немножечко примет на сегодняшний день. 26 августа, Тихон Страстной. В народном календаре этот день связывали с подготовкой дома и хозяйства к осени. Православная традиция в этот день вспоминает святителей Тихона Задонского и Максима Исповедника.
1: Вот я думала, подготовка детей к школе начинается.
0: Да, это вот уже давно началось, мне кажется. Да. Уже поздно начинать, уже пора заканчивать.
1: Ну и приметы, конечно же, тоже расскажем на этот день. Вот, например, сильный ветер. Значит, осень будет дождливой и ненастной.
0: Угу. Да. А если тихая погода, осень должна была быть спокойной и сухой.
1: Слушай, ну такие противоречивые, на самом деле, приметы. Один день так, никак не поймешь.
0: А чтобы это подходило под все.
1: Утром туман. Это к сырой погоде и затяжным дождям.
0: Ну, сегодня тумана вроде не было.
1: Слава богу, да.
0: Много грибов в лесу. Ждали хороший урожай в следующем году. Вот так.
1: Ну, в принципе, день считается, кстати, подходящим для уборки дома и хозяйственных построек. Чистили погреб, проверяли запасы, готовили всякие вот эти вот хлеб, да, к холодам. Также старались закончить летние дела и постепенно готовиться к осени.
0: А что по народным поверьям не делали, сейчас тоже расскажу. Старались не начинать крупных новых дел, не ссориться и не выяснять отношения. Также считалось нежелательным оставлять беспорядок в доме. Верили, что вместе с ним можно оставить и благополучие. Вот так вот.
1: Слушай, ты знаешь, мне кажется, вот я нашла причину, по которым раньше вот наши бабушки жили вот... Вышли замуж, и все, вот до конца жизни вместе живут. Примет это, они разрешают ругаться.
0: Нельзя ссориться,
1: нельзя.
0: Все.
1: Вот в хлеву там убираться, постройки проверять. Это, пожалуйста,
0: он меня, конечно, бесит, но лучше, ладно, пойду в хлеву уберусь. Включайся.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый, компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным пшик-пшик.
4: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. У нас интереснейшие новости из нашей прекрасной родины. Вот вы, наверное, не поверите, господа рыбаки, но когда-то в Соже, в речке такой, да, вылавливали белук, а в нем они вылавливали даже осетров. Сегодня это звучит почти невероятно, но когда-то в белорусских реках встречались сразу 4 вида осетровых. В Соже и Днепре появилась даже белуга, а в Немане заходили осетры. Сейчас эти рыбы в Беларуси считаются исчезнувшими, но причина вполне заземные. Строительство плотин перекрыло рыбе пути к местам нереста. Реки загрязнялись, а численность осетровых дополнительно сокращалась из-за вылова. В итоге некоторые виды просто перестали возвращаться в наши воды. И это не единственная, на самом деле, потеря. Из белорусских рек исчез один из представителей семейства ельцовых. Понятия даже не имею, кто это. Получается, нынешняя рыбалка — это далеко не полный список того, что когда-то можно было поймать в наших реках. Вот так вот. Ну, это, естественно, собственно, мне кажется, эволюция, что ли.
1: Не, ну да, но я просто не понимаю вообще, как эти рыбы выглядят. Я вообще не понимаю в рыбе. Ну, то есть осетровые. Я вот в магазине вот смотрю, читаю, понятно.
0: Красная рыбка, это же вот самое то, и оно
1: и есть. Понимаю. Итак, минчанка укусила таксиста. Как тебе
0: вот
1: такая новость?
0: Вот так вот, нормально, да.
1: Да. Видишь? Бедный мужчина. В общем, 45-летняя женщина попыталась уехать на его автомобиле. Угу. Вот ты понимаешь, что? И искусала бедного мужчину. Еще и протащила его несколько метров.
0: Молодец какая. Да уж. Ну что, птицей года 27 в Беларуси стала золотистая щурка. Она набрала 2165 голосов из 4172. Общих претендентов щурка прилетает в Беларусь всего примерно на 2 месяца. Вот, ну что, вот такие вот интереснейшие сегодня новости, да?
1: Да.
0: А мы двигаемся дальше. Никуда не переключайтесь, мы вернемся к вам совсем скоро.
2: Сделано в Беларуси.

0: Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну, мы ничего ломать не будем, лучше расскажем вам, как себя вести в Перу, если вы вдруг решите туда поехать. Кстати, очень интересное место, на самом деле, мне интересно туда съездить, хотелось бы, но...
1: Расскажешь нам потом, когда съездишь.
0: Если съезжу. Итак, не переходите сразу на «ты». Общение в общении с незнакомыми людьми, особенно со старшими, принято сохранять вежливую дистанцию. Слишком быстрое панибратство может восприниматься как невоспитанность. Вот так.
1: Ну, это везде так, мне кажется.
0: Угу.
1: Ну что же, не торопитесь уходить сразу после еды. За столом важна не только сама еда, но и разговор. А поэтому быстро поесть и уйти, ну, тоже такое себе.
0: Ну, да, ну это и у нас так, мне кажется. Не отказывайтесь от угощения слишком резко. Если хозяин предлагает вам еду или напиток, лучше поблагодарить и объяснить отказ мягко, а не просто сказать сухое «нет».
1: А я думаю, как можно отказываться слишком резко? Нет! Не удивляйтесь опозданием. В Перу отношение ко времени может быть более расслабленным, вот так вот, чем в Северной Европе. Особенно в неформальной обстановке небольшая задержка не всегда воспринимается как что-то серьезное.
0: Ну, не показывайте на человека указательным пальцем. Вместо этого могут использоваться жест всей рукой. Указывать пальцем на собеседника может восприниматься как невежливость. Вот
1: так. Ну, и тоже такой интересный факт. Кстати, в Перу такое большое значение имеют личные отношения. Поэтому перед переходом к деловому разговору люди практически всегда обсуждают семью, дорогу, впечатления. Ну, и просто знакомиться поближе.
0: Ну, вот такой вот small talk, что называется. Модное слово. Ну что, впереди нас ждут новости, а мы с вами услышимся уже в следующем часу. Поэтому никуда не переключайтесь.
2: Включайся.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Минске на Xpeng Brand Day представили флагманский кроссовер Xpeng GX. Полноразмерная модель F-класса с тремя рядами сидений. Автомобиль построен по самой передовой архитектуре и оснащен 800-вольтовой электрической системой. Запас хода новинки достигает 700 километров, а разгон до сотни занимает менее 4 секунд. Мощность силовой установки превышает 500 лошадиных сил, а емкость батареи порядка 100 кВт-часа. Система быстрой зарядки позволяет восполнить запас энергии с 10 до 80% всего за 15 минут. В оснащение входят автопилот уровня L3, панорамная крыша и премиальная аудиосистема.
1: Дай газу!
2: Россияне все чаще сдают китайские авто в трейд-ин при покупке новых «Лада». Чаще всего на замену идут машины брендов «Черри», «Джили» и «Чанган», нередко «Хейвел» или «Фан». Среди моделей «АвтоВАЗа» наибольшей популярностью пользуются «Веста СВ Кросс», «Искра» и «Гранта». Владельцы китайских внедорожников нередко выбирают «Лада Нива Легенд». Средний пробег сдаваемых авто от 83 до 284 тысяч километров. Почти в 60% случаев у машин был только один владелец, а 43% авто выпущены в 23-25 годах. В июле продажи российского авторынка достигли 50 тысяч единиц. Это максимум с октября 2025 года.
1: Про машины для людей.
2: Geely отзывает около 93 тысяч автомобилей из-за дефекта лидара, который может отключить ассистенты вождения. Под акцию попадают кроссоверы более 5 моделей. Дефект возник из-за отклонений на производстве поставщика. Возможно, повреждение микросхемы питания лидара. На Galaxy M9 сбой способен полностью отключить ассистентов водителя. На Lincoln Go нарушить распознавание препятствий. Компания бесплатно заменит лидары на всех подпадающих под отзыв машинах. Параллельно в Китае идет масштабный отзыв более 4 миллионов авто из-за неудобного расположения ручек аварийного отпирания дверей.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: С 1 сентября в школах Беларуси стартует пилотный проект по углубленному изучению естественных наук. Для 10 классов ввели раздел тактической медицины, а во втором полугодии мальчики освоят основы управления БПЛА. Во всех классах, начиная с 6-го, будут применять технологии искусственного интеллекта, но специфика будет разниться.
0: Город.
1: На пересечении Георгиевского проспекта и улицы Володарского изменился порядок движения по полосам. Схема скорректирована с учетом потока машин, чтобы сделать переезд этого участка более быстрым и избавиться от заторов.
0: В мире.
1: Широкомасштабные наводнения в Китае, которые вызваны проливными дождями и тайфуном Нара, усилились. Из-за непогоды были затоплены дома и магазины, тысячи людей были вынуждены покинуть свое жилье. С места происшествия власти эвакуировали свыше 15 тысяч человек после того, как уровень воды превысил рекордную отметку, которая была установлена в 2008 году.
0: Вот это да!
1: В Беларуси назвали птицу 2027 года. Она сменит черного аиста. С большим отрывом победила золотистая щурка. Она собрала 2165 голосов. Второе место занял чирок-трескунок – 946 откликов. К слову, помочь выбрать пернатого мог каждый желающий на онлайн-площадках. Всего было получено 4172 мнения. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура днем 22 со знаком плюс. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: не вопрос, так сказать. Сделать счастливым, да пожалуйста.
1: Вообще секундное дело, просто особенно для Луи. Итак, мы сегодня рассказываем вам про всяческие странные изменения профессии. Вот, ну, одна из самых интересных в этой подборке, на мой взгляд, это вот опубликовано в 2026 году, кстати, эта история. Есть человек, который сменил профессию инженера на восстановление коралловых рифов. А другой участник тоже подборки ушел из архитектуры и стал travel-креатором. Вот так вот.
0: Ну, слушай, ну да, в принципе, почему нет? В принципе-то. Американец вот один, Джо, его зовут. Сначала работал геологом, а затем стал школьным учителем, тоже преподавал естественные науки. Но в 2004 году его жизнь сделала довольно резкий поворот. И он прошел отбор в НАСА и стал астронавтом. Вот
1: нормально.
0: Это да. И, кстати, трижды он в космос, собственно, отправлялся.
1: Нормально.
0: 306 дней провел там на орбите. Молодец.
1: Учил, и потом, да, что, полечу в космос.
0: Ну, просто надоели мы здесь людям. Да,
1: да, да, да.
0: Другого искать.
1: Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик повторим.
0: Да, и новости тоже расскажем.
1: Поэтому никуда не уходите. Мы вам сейчас много всего еще интересного набросаем.
2: Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, повторим гороскопчик для тех, кто сегодня не успел его послушать. Овны, не пытайтесь сегодня всем доказать свою правоту. Лучше спокойно оценить, кто действительно на вашей стороне. Хороший день, чтобы заняться собственными планами и перестать распыляться на чужие проблемы.
2: Тельцам звезды советуют обратить внимание на неожиданное сообщение или предложение. Оно может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд.
1: Близнецы, сегодня полезно поменять привычный подход к задаче, которая давно не поддается. Не бойтесь попросить совета. Чужой опыт может подсказать решение быстрее собственных поисков.
2: Раки, после обеда дела могут пойти незаметно, поэтому не берите на себя все сразу. Выберите одну главную задачу и доведите ее до конца.
1: Львы, ваша идея сегодня может получить неожиданную поддержку. Прислушивайтесь к подсказкам окружающих. Но окончательное решение принимайте самостоятельно.
2: Девы, день хорошо подходит для работы с документами, планами и деталями. Там, где другим уже хочется все бросить, вы сможете найти ошибку.
1: Весы, не ввязывайтесь в спор, который ничего не изменит. Сегодня гораздо выгоднее договориться мягко, чем победить в разговоре, а потом долго восстанавливать отношения.
2: Скорпионы, то, что долго оставалось за кадром, может наконец-то стать очевидным, поэтому не делайте выводов на эмоциях.
1: Стрельцы, сегодня особенно многое зависит от людей, которые окажутся рядом. Будьте открыты к общению, полезное знакомство или интересный разговор могут дать больше, чем тщательный составленный план.
2: Козероги, попробуйте сделать что-нибудь непривычным способом, именно это может сэкономить время.
1: Водолей, ваш нестандартный взгляд сегодня окажется большим преимуществом. Если появится странная на первый взгляд идея, не отбрасывайте ее сразу. Возможно, именно в ней есть решение.
2: Рыбы, не хватайтесь за первое привлекательное предложение. Сегодня вариантов может оказаться сразу несколько.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше, расскажем вам интереснейшие новости. Поехали.
0: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну что ж, немножко новостей вам насобирали интересных.
1: Да. Они... Вот, например, самая стильная собака выбрана 2026 года.
0: Так.
1: Вот, зовут его, значит, сэр Спад. Вот так вот. Кстати, по версии журнала Вока, то скажут, что прям вообще...
0: Кто там выбрал, да?
1: Итак, собственно говоря, редакцию прям покорил его аристократический взгляд. Потому что Спад обожает сидеть на коленях, гоняться за кроликами, ничего себе увлечение.
0: Нормально.
1: У собаки, да, и проверять чужие сумки в поисках лакомств. Вот так вот. Ну, еще у него такое ласковое прозвище «Спутник», за что он буквально сопровождает своих хозяев повсюду.
0: Угу. Ну, вот недавно говорили про самую некрасивую собаку, а теперь, ну...
1: Самая прекрасная, да.
0: Три минуты против медведицы весом в 360 килограмм. Жительница Аляски Кейтлин Лейн во время прогулки с собакой неожиданно столкнулась с медведицей, которая была примерно 360 килограмм. Мне интересно, как она это выяснила. Нет. Такая, так, ну-ка, бочком повернись. Ну, килограмм 360-362, я думаю. Да, находилась рядом с медвежатами. Зверь схватила девушку за ногу и повалила на землю. Кейтлин занималась джиу-джитсу и, оказавшись на спине, начала отбиваться, ударив медведицу в морду. В этот момент ее пес Веспер отвлек животное, что помогло девушке вырваться. Схватка продолжалась около 3 минут. Кейтлин отделалась ушибами и небольшими царапинами, а позже сказала, что не винит медведицу, скорее всего... Та просто защищала своих детенышек. Вот это, конечно, прогулка с собакой вышла на свежий воздух, называется. А получила 3-минутный экзамен по джиу-джитсу.
1: Слушай, ну да, много слишком вопросов. Может, все-таки благодаря собаке, а не джиу-джитсу, я думаю.
0: Да, да, джиу-джитсу просто так...
1: Ну, просто к слову пришел.
0: Да, я махала ногой именно так, как я махала на тренировке.
1: Итак, нападающий Каролины Харрикейн за Андрея Свечникова необычно провел свой день с кубком Стэнли.
0: Так.
1: Во-первых, я узнала, что каждому, кто выиграет этот кубок Стэнли, там, по-моему, на день дают вот с этим кубком провести время. И что он сделал? Он просто наварил пельмешек и положил туда все.
0: Так. И все, и кого-то там накормил, наверное.
1: Да.
0: Да, вот ну, у каждого свои заморочки. Кто-то спит, наверное, с кубком, а кто-то кормит пельменями из кубка. Ну, тоже молодец, очень по-нашему, так сказать.
1: Ну так, а вкусно? Ну вот если вкусно, захотелось, понимаешь? А посуда вся не та.
0: Да,
1: а
0: да,
1: тут, наконец-то, размерчик свой нашел.
0: Да, нормальный такой тазик для пельмешечек. Ну что, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: держит в руках любимым сердцем свой дорогой бриллиант.
1: Тебе давала столько шансов, как же под фортуна. Кричала, боже мой, давай мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: покупать. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, вот и все. Вот и подошел наш эфир к концу. Надеюсь, вы сегодня вдохновились даже немножечко. Может быть, где-то, если хотели сменить профессию, ее и смените. Ну, а мы, Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: С вами распрощаемся буквально до завтра.
1: В 8 утра. Уже, кстати, завтра
0: кстати,
1: будет.
0: Кстати, уже маленькая пятница, уже не за горами. Ну что ж, всем приятной дороги домой. Хорошего настроения. Счастья, удачи, здоровья. Ну, а пока. Пока-пока.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным и премьер-министром России. Об этом стало известно накануне во время беседы с первым заместителем председателя правительства соседнего государства Денисом Мантуровым.
0: Город.
1: Создание условий и предупреждения. Депутаты постоянной комиссии Бобруйского горсовета обсудили вопросы безопасности. Уровень общей преступности в нашем городе снизился на 3,9% по сравнению с 2025 годом. Сократилось количество преступлений лицами, у которых уже есть судимость. Постоянная профилактическая работа проводится в сфере домашнего насилия.
0: В мире.
1: Германия превысила установленный Евросоюзом лимит дефицита бюджета. Разница между доходами и расходами достигла 71 миллиарда евро, это 3% ВВП. Это на 36 миллиардов больше, чем в 2025 году. Эксперты связывают это с ростом военных расходов и дополнительными инвестициями из специальных фондов.
0: Культура.
1: В Нестишском замке открыли два ранее недоступных маршрута для туристов. Первый проходит по подземному ходу 16 века с сохранившимися оборонительными укреплениями. Второй – по открытой части бастионов. Оттуда открываются живописные виды на парки и пруды. Прогулки пока организованы без гида. Их продолжительность – 20-30 минут.
0: Новости компании и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура днем 22 со знаком плюс. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: последний раз.
1: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30 код 044.

Ну что ж, доброе утро. Теперь с вами я, Анелли Мянтон. Да, опять в прямом эфире на самой сладкой радиоволне. Сегодня, друзья, ну что ж, какое у нас число? 26 августа уже завершается лето и среда. Экватор рабочей недели. Понедельник мы уже пережили, а до выходных осталось буквально два рабочих рывка. Ну, пятница не считается. Если вы планировали на этой неделе закрыть какую-то сложную задачу или сходить в спортзал, ну, откладывали по каким-либо причинам, мне кажется, сегодня идеальный день, чтобы нажать кнопку «Старт». Энергии должно хватить запасом. Ну что ж, проверим, друзья. У нас тут свежий сваренный кофе и, конечно же, отличные треки.

0: Сегодня ровно середина недели, друзья, среда. Ну, мне кажется, самое время выдохнуть после суеты начала недели и немного сбавить обороты. Ведь в среду воздух пахнет не только дождем или августовским асфальтом, но и предвкушением отдыха. А ведь до субботы рукой подать, а значит, можно позволить себе чуть больше маленьких радостей по дороге на работу, а может даже и больше. Так что захватите стаканчик любимого кофе, включайте нашу волну 95.4 и просто доверьтесь утру. Ну а пока звучит этот трек от Нелли Конвайза, ну что ж, расскажу немного, как пройдет среда, но это будет чуть позже. Дальше послушаем Биби Рекса и Фатвес. И новый трек с подруга от Натальи Подольской и Регины Додоренко. А с вами Налимята на самой сладкой радиоволне. Оставайтесь со мной. Впереди расскажу, какие же погодные условия ожидают нас сегодня. Что сулят нам звезды гороскопа. Ну и, конечно же, как же без традиционной игры с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ну что ж, друзья, просыпаемся. Кто еще не проснулся? Сегодня среда. Так что, а знаете, что психологи называют самым продуктивным днем недели? Именно ее говорят, что во вторник мы только разгоняемся после тяжелого понедельника, а в четверг уже мысленно пакуем чемоданы на дачу. Так что сегодняшний день — наш звездный час, друзья. Предлагаю прямо сейчас начинать свой продуктивный рабочий день на самой сладкой радиоволне. Меня зовут Налимята, услышимся уже в следующем часу.
1: Встречаем утро вместе. Zephyr FM. She wants what she can have. It's a dangerous play. My heart is so cold. Every feeling exile. When I snap my fingers, girls go wild.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным и премьер-министром России. Об этом стало известно накануне во время беседы с первым заместителем председателя правительства соседнего государства Денисом Мантуровым.
0: Город.
1: Создание условий и предупреждения. Депутаты постоянной комиссии Бобруйского горсовета обсудили вопросы безопасности. Уровень общей преступности в нашем городе снизился на 3,9% по сравнению с 2025 годом. Сократилось количество преступлений лицами, у которых уже есть судимость. Постоянная профилактическая работа проводится в сфере домашнего насилия.
0: В мире.
1: Германия превысила установленный Евросоюзом лимит дефицита бюджета. Разница между доходами и расходами достигла 71 миллиарда евро, это 3% ВВП. Это на 36 миллиардов больше, чем в 2025 году. Эксперты связывают это с ростом военных расходов и дополнительными инвестициями из специальных фондов.
0: Культура.
1: В Несвижском замке открыли два ранее недоступных маршрута для туристов. Первый проходит по подземному ходу 16 века с сохранившимися оборонительными укреплениями. Второй – по открытой части бастионов. Оттуда открываются живописные виды на парки и пруды. Прогулки пока организованы без гида. Их продолжительность – 20-30 минут.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура днем 22 со знаком плюс. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде и фото его, и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: быть. Ну что ж, середина рабочей недели, в эфире самая сладкая радиоволна. И сейчас уже полдень, мне кажется, время делать паузу. Кстати, о времени. Согласно строгому деловому этикету, утро начинается аж в 4 утра. Представляете себе? А значит, к сегодняшнему полдню наш рабочий день уже перевалил за экватор. Кстати, сегодня в народе принято посвящать этот день уборке дома и подготовки к новому урожаю, очищая пространство перед осенью. Пускай эта середина дня пройдет для вас продуктивно, но без суеты. Ведь впереди половина рабочего дня, который по всем правилам начался для деловых людей 8 часов назад. Оставайтесь на волне 95.4.
1: Дневной зефир.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
2: Больше не буду тебя целовать.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей. А также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Зефире ФМ. С вами по-прежнему Налимята. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 26 августа. Сегодня он нам говорит, что в наше двери постучится кризис. Но не пугайтесь, открываем и смело. Он принесет с собой важные уроки и возможности, за которые стоит ухватиться. Решив все неприятные вопросы и перезагрузив свою жизнь, мы будем двигаться к целям куда быстрее. А вот общаться в этот день будет не так уж и просто. Даже близкие понимают нас через слово. А вот незнакомцы и вовсе говорят с нами на разных языках. Так что все переговоры вновь переносим на другое число. Стоит всеми способами поднимать себе настроение. А оно будет падать с каждым часом. Ну, ситкомы и видео с милыми животными нам в помощь. Ну что ж, а верить гороскопу или нет, это дело каждого. А оставаться-то на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Включайся.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Минске на Xpeng Brand Day представили флагманский кроссовер Xpeng GX. Полноразмерная модель F-класса с тремя рядами сидений. Автомобиль построен по самой передовой архитектуре и оснащен 800-вольтовой электрической системой. Запас хода новинки достигает 700 километров, а разгон до сотни занимает менее 4 секунд. Мощность силовой установки превышает 500 лошадиных сил, а емкость батареи порядка 100 кВт-часа. Система быстрой зарядки позволяет восполнить запас энергии с 10 до 80% всего за 15 минут. В оснащение входят автопилот уровня L3, панорамная крыша и премиальная аудиосистема.
1: Дай газу!
2: Россияне все чаще сдают китайские авто в трейд-ин при покупке новых «Лада». Чаще всего на замену идут машины брендов «Черри», «Джили» и «Чанган». Нередко «Хейвел» или «Фан». Среди моделей «АвтоВАЗа» наибольшей популярностью пользуются «Веста СВ Кросс», «Искра» и «Гранта». Владельцы китайских внедорожников нередко выбирают «Лада Нива Легенд». Средний пробег сдаваемых авто от 83 до 284 тысяч километров. Почти в 60% случаев у машин был только один владелец, а 43% авто выпущены в 23-25 годах. В июле продажи российского авторынка достигли 50 тысяч единиц. Это максимум с октября 2025 года.
1: Про машины для людей.
2: Geely отзывает около 93 тысяч автомобилей из-за дефекта лидара, который может отключить ассистенты вождения. Под акцию попадают кроссоверы более 5 моделей. Дефект возник из-за отклонений на производстве поставщика. Возможно, повреждение микросхемы питания лидара. На Galaxy M9 сбой способен полностью отключить ассистентов водителя. На Lincoln Go нарушить распознавание препятствий. Компания бесплатно заменит лидары на всех подпадающих под отзыв машинах. Параллельно в Китае идет масштабный отзыв более 4 миллионов авто из-за неудобного расположения ручек аварийного отпирания дверей.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

В эфире самое сладкое радио, с вами по-прежнему Делимята. Ну что ж, время 12.43, 26 августа. Для тех, кто живет по строгому деловому этикету, сообщаю, ваше 4-часовое утро уже закончилось давным-давно. Хотя и календарь показывает только середину дня. Ну что ж, впереди рабочий насыщенный день. Ну что ж, продуктивный второй половины дня на самой сладкой радиоволне. Ну-ка, так же я же, как же могу оставить вас без трека Феликс Джейн?

0: Услышимся уже в следующем часу. Напоминаю, что наша традиционная игра пройдет с 13 до 14 часов. Не упустите свой шанс.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Более 93% многодетных семей уже получили единовременную помощь на подготовку к школе. Общая сумма выплат без малого 33,5 миллиона рублей. К слову, ее размер 159 рублей 11 копеек на каждого ученика.
0: За рубежом.
1: В Усть-Каменогорске прошли переговоры делегации Могилевской области с акимом Восточно-Казахстанской области. В узком кругу стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического, агропромышленного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также возможности реализации совместных проектов. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Аномальная жара в Великобритании спровоцировала волну жалоб на соседей. Власти призывали сообщать о возгораниях, но люди стали массово звонить с рассказами про использование мангалов и о запуске фейерверков. Эти бытовые обращения отвлекают экстренные службы от борьбы с последствиями климатического кризиса. К слову, этим летом температура в Европе превысила 45 градусов, число жертв знойной погоды – более 35 тысяч.
0: Вот это да!
1: На Всемирных играх гуманоидов в Пекине произошел курьезный эпизод. Один из участников не справился с попыткой поднять штангу весом 15 килограмм. Во время выполнения упражнения робот потерял равновесие и рухнул вперед прямо перед судейским столом.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура днем 22 со знаком плюс. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нелимята. Если ваш обеденный перерыв уже близко, ловите отличную гастрономическую идею. Сегодня неофициальный праздник настоящей итальянской классики – пиццы Маргариты. Ведь ее история началась еще в 1889 году в Неаполе, когда местный пиццайло создал блюдо из трех ингредиентов – красных томатов, белой моцареллы и зеленого базилика, чтобы повторить цвета национального флага для визита королевы Маргариты. А секрет идеальной Маргариты прост. Тесто растягивают от центра руками, а выпекают при огромной температуре около 450 градусов, буквально полторы минуты. Простое сочетание, которое покорило весь мир. Ну что ж, время-то пришло нашей традиционной игры, и как раз-таки мы разыгрываем пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. Большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья, не проходите мимо. Обязательно посетите это заведение. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире выиграть пиццу Маргариту, нужно, как всегда, внимательно слушать вопрос и на него ответить не только правильно, но и быстрее всех в виде СМС на короткий номер радио 9544. Сегодня вопрос звучит так. Какую пиццу не добавляют сыр? Да, сложно представить пиццу без сыра, но существует один из видов пиццы, куда не добавляют сыр. Пишите ее название и отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 9544. Ну а в конце часа уже должен определиться победитель, поэтому поспешите.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Спилили, скосили, снизили!
3: С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
4: Хотите крылья за спиной?
5: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
4: Откуда ты все это знаешь?
5: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ и середина рабочей недели, друзья. С вами по-прежнему Налимята на волне Зефир ФМ. И продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире. Разыгрываем пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска. По улице Социалистическая, 125, с большим выбором азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь этим моментом. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире выиграть пиццу Маргариту, ответьте на мой, мне кажется, простой вопрос. В какую пиццу не добавляют сыр? Да, сложно представить вообще любую пиццу без сыра, но есть одна пицца, в которую не добавляют сыр. Название пишите на короткий номер радио 95444, и в конце этого часа уже должен определиться победитель. Поэтому поспешите, набирайте свой ответ, напомню, на короткий номер радио 95444.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: 13:53 на самой сладкой радиоволне. Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. А разыгрывали пиццу Маргариту на суши-бара Сушилка. А вопрос был на самом деле простой, я считаю. Мы все привыкли, что в пиццу, практически в любую, да, кладут сыр. Но есть одна пицца, в какую не добавляют вообще сыр. Нужно было дать этой пицце название и отправить на короткий номер радио. Ну что ж, сегодняшний наш победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 5766, друзья. Мы вас поздравляем, выиграли пиццу Маргариту. А пиццу, которую не кладут сыр, называется маринара. Да, простой ответ. Ну что ж, мы вас еще раз поздравляем. С вами свяжемся чуть позже и расскажем, где и как забрать свой приз. А остальные настраиваемся на волну 95.4. Впереди много интересного.
1: Не ешь, а слушай. Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белорусские аграрии намолотили более 8,5 миллионов тонн зерна. В разрезе областей намолочено Минская – 2347 тонн, Гродненская – 1771, Брестская – 1637, Могилевская – 1074, Гомельская – 1054, Витебская – 830. Скошено трав вторым укосом на 86% от плана. Заготовлено сено 538 тысяч тонн.
0: За рубежом.
1: Продолжается визит делегации Могилевской области в Казахстан. Подписана дорожная карта по реализации соглашения между Бобруйским горисполкомом и акиматом города Усть-Каменогорска о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: По меньшей мере 15 новорожденных погибли при пожаре в крупнейшей государственной больнице Исламабада. Огонь вспыхнул на третьем этаже в отделении матери и ребенка. Едкий дым мгновенно заполнил все здание. В момент ЧП в палатах находились 16 младенцев. Спасти удалось лишь одного. Причиной трагедии стало короткое замыкание, которое привело к взрыву компрессора кондиционера.
0: Вот это да!
1: В Беларуси уже зафиксировали заморозки. Термометр опустился до нуля утром 25 августа на торфяниках Полесья. При этом температура на высоте 2 метров была плюс 3,5 градуса по Цельсию. Произошло это не в северной части страны, а на самом юге.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура днем 22 со знаком плюс. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: она.
1: Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, напомню, с вами по-прежнему Нелимята. Ну что ж, для кого-то уже завершается рабочий день, а для кого-то только-только в самом разгаре. Ну что ж, некоторые даже уже выжаты, как лимон, но не спешите за третьей чашкой кофе. А вот ученые уверяют, если прямо сейчас найти хотя бы 15 минут на короткий сон, например, откинувшись в рабочем кресле или прикрыв глаза в машине, только не забудьте поставить будильник, то ваш мозг перезагрузится и зарядится энергией примерно на 80%. Это вот настоящая кнопка «обновить» для нашей нервной системы, говорят специалисты. 15 минут сна работает лучше любого энергетика, снимает накопившийся стресс и буквально прочищает голову. Так что смело ставьте таймер, а мы вернемся самыми зажигательными треками.
2: Включайся.

0: Важно не найти смысл жизни, а не терять связь с ним.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ну что ж, середина часа на Зефире ФМ. Напомню, что сегодня среда, 26 августа. А задумывались ли вы когда-нибудь, кто на самом деле сидит за рулем наших-то мыслей? А вот нейробиологи провели эксперименты и выяснили поразительную вещь. Наш мозг может предсказать решение до того, как мы его осознаем. Да, а ведь активность в голове фиксируется за доли секунды до того, как человек понимает, что он только что выбрал. То есть наше серое вещество решает все раньше, чем мы успеваем это почувствовать или произнести вслух. Ну, настоящий внутренний автопилот. Так что в следующий раз, мучительно выбирая между чаем и кофе, то просто доверьтесь интуиции. Скорее всего, ваш мозг уже нажал нужную кнопку пару секунд назад.
1: Дневной зефир.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну что ж, срочная новость для всех владельцев мокрых носов и виляющих хвостов. Сегодня, кстати, 26 августа. Очень интересный, необычный, неофициальный праздник. День собакинов. Официальный повод отложить все дела, посмотреть в эти преданные глаза и достать из заначки ту самую заветную вкусняшку. Неважно, кто ваш питомец. Огромно добродушный алабай во дворе, либо крошечный шпиц, который сейчас спит у вас на коленях. Побалуйте сегодня своих любимцев двойной порцией любви, долгой прогулки по парку или новым мячиком. Ну, они же ведь любят нас просто так, каждый день, друзья. Ну что ж, отличный день, среда, да? А с вами была Налимята на самой сладкой радиоволне. Мое эфирное время подошло к своему завершению, но уже услышимся завтра на самой сладкой радиоволне с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Беларусь и Иркутская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на ближайшие годы. И, к слову, за первое полугодие товарооборот вырос в 3,5 раза. Отечественные производители нарастили продажи техники и продуктов питания. В регион поставляют оборудование МАЗ, МТЗ и БелАЗ. Уже отгружены 2 карьерных самосвала.
0: Детали.
1: В Минске завершился 5-й всебелорусский крестный ход. Его участники преодолели 250 километров пешком и посетили 4 епархии всего за 9 дней. Завершилась процессия торжественной божественной литургии. После службы верующие смогли приложиться к чудотворной иконе и получить архипастырское благословение.
0: В мире.
1: Жертвами мощного паводка в Непале стали по меньшей мере 8 человек. Судьба еще 30 жителей остается неизвестной, они числятся пропавшими без вести. Бурные потоки воды сносили жилые постройки, уничтожали дороги и мосты. Со многими населенными пунктами до сих пор нет связи, из-за чего оперативные службы пока не могут установить точное число жертв и масштаб ЧП.
0: Вот это да!
1: Белорусов ждут 2 эффектных астрономических события – августовское полнолуние, которое еще называют осетровой луной. Оно совпадает с глубоким частичным затмением. Это можно будет наблюдать 28 августа. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура днем 22 со знаком плюс. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером.

0: якобы безопасный счет, запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: Доля отечественных товаров на рынке новых легковых автомобилей в 2026-м превышает 60%. За 7 месяцев 2026-го юридическими лицами реализовано 44 923 авто, в том числе 27 215 машин отечественного производства.
1: Город.
2: Качество, ассортимент и безопасность. Председатель Горсовета депутатов Ирина Рынийская проверила работу школьного базара в Бобруйске. В ходе мониторинга была детально изучена полнота размерного ряда, разнообразие фасонов и цветовой гаммы одежды как для мальчиков, так и для девочек. Особое внимание уделили наличию удобных примерочных и санитарно-гигиеническим сертификатам.
1: В мире.
2: Следующий тропический шторм, который сформируется в Атлантике, получит название «Долли». По наблюдениям синоптиков, в этом районе накануне вечером сложились благоприятные условия, чтобы зона грозовых облаков к югу от островов Кабо-Верде в течение следующей недели превратила в тропическую депрессию.
1: Вот это да!
2: В Беларуси скоро начнут продавать голубые и зеленые яйца. Солигорская птицефабрика запускает необычный проект. За цветную скорлупу отвечают куры пород араукана и амиарукана. Выглядят они как настоящие диковинки, полосатые, с пушистыми головками и цветными лапками.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура днем 22 со знаком плюс. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Дневной зефир.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали. Сияй.

0: року. Спілілі, скасілі, снізілі! З 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. В БелЖД приступили к перевозке сахарной свеклы урожая 2026 года. Погрузка будет выполняться на 23 станциях. Максимальные объемы запланированы на ноябрь до 370 вагонов в сутки. Транспортировка организована на Городейский сахарный комбинат, Жабинковский и Слуцкий. Доля отечественных товаров на рынке новых легковых автомобилей в 2026 превышает 60%. За 7 месяцев 2026 юридическими лицами реализовано 44 923 авто, в том числе 27 215 машин отечественного производства. Рояль «Ямаха», на котором лидер группы Queen играл во время записи некоторых хитов, а также как минимум 3 альбомов, выставят на аукцион в октябре. Предварительная цена инструмента – 540 тысяч долларов. Кроме этого, там же планируется продать еще несколько предметов, принадлежавших легендарному исполнителю: микрофон, которым он пользовался в студии, рукописные тексты песен. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 56%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены благодаря метам. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСААФ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком-шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
6: Сделано в Беларуси.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Я устала выбирать.
0: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным и премьер-министром России. Об этом стало известно во время беседы с первым заместителем председателя правительства соседнего государства Денисом Мантуровым. По 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Более 93% многодетных семей уже получили единовременную помощь на подготовку к школе. Общая сумма выплат без малого 33,5 миллиона рублей. К слову, ее размер 159 рублей 11 копеек на каждого ученика. По итогам визита делегации Могилевской области в Казахстан подписана дорожная карта по реализации соглашений между Бобруйским горисполкомом и акиматом города Усть-Каменогорска о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы. Качество, ассортимент и безопасность. Председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская проверила работу школьного базара в Бобруйске. В ходе мониторинга была детально изучена полнота размерного ряда, разнообразие фасонов и цветовой гаммы одежды как для мальчиков, так и для девочек. Создание условий и предупреждения. Депутаты постоянной комиссии Бобруйского горсовета обсудили вопросы безопасности. Уровень общей преступности в нашем городе снизился на 3,9% по сравнению с 2025 годом. На пересечении Георгиевского проспекта и улицы Володарского изменился порядок движения по полосам. Схема скорректирована с учетом потока машин, чтобы сделать переезд этого участка более быстрым и избавиться от заторов. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 56%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-777-78.
3: Хотите крылья за спиной?
4: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
3: Откуда ты все это знаешь?
4: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
5: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: то, что мы называем жизнью, для многих людей только список дел на сегодня.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ от Светланы Глагола.
2: Hello.
3: Hey.
2: Oh, hey.
3: You ready?

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Минске на Xpeng Brand Day представили флагманский кроссовер Xpeng GX. Полноразмерная модель F-класса с тремя рядами сидений. Автомобиль построен по самой передовой архитектуре и оснащен 800-вольтовой электрической системой. Запас хода новинки достигает 700 километров, а разгон до сотни занимает менее 4 секунд. Мощность силовой установки превышает 500 лошадиных сил, а емкость батареи порядка 100 кВт-часа. Система быстрой зарядки позволяет восполнить запас энергии с 10 до 80% всего за 15 минут. В оснащение входят автопилот уровня L3, панорамная крыша и премиальная аудиосистема.
1: Дай газу!
2: Россияне все чаще сдают китайские авто в трейд-ин при покупке новых «Лада». Чаще всего на замену идут машины брендов «Черри», «Джили» и «Чанган», нередко «Хейвел» или «Фан». Среди моделей «АвтоВАЗа» наибольшей популярностью пользуются «Веста СВ Кросс», «Искра» и «Гранта». Владельцы китайских внедорожников нередко выбирают «Лада Нива Легенд». Средний пробег сдаваемых авто от 83 до 284 тысяч километров. Почти 60% случаев у машин был только один владелец, а 43% авто выпущены в 23-25 годах. В июле продажи российского авторынка достигли 50 тысяч единиц. Это максимум с октября 2025 года.
1: Про машины для людей.
2: «Джили» отзывает около 93 тысяч автомобилей из-за дефекта лидара, который может отключить ассистенты вождения. Под акцию попадают кроссоверы более 5 моделей. Дефект возник из-за отклонения на производстве поставщика. Возможно, повреждение микросхемы питания лидара. На Galaxy M9 сбой способен полностью отключить ассистентов водителя. На Lincoln Go нарушить распознавание препятствий. Компания бесплатно заменит лидары на всех подпадающих под отзыв машинах. Параллельно в Китае идет масштабный отзыв более 4 миллионов авто из-за неудобного расположения ручек аварийного отпирания дверей.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: всех магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного августовского вечера среды, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. В этот пока еще летний вечерок летит приветик братику Шманджинке, пишет Светлана Дегтярева. Радулик, на этой неделе у тебя отпуск от приветиков. Живу на работе, но обещаю исправиться. Хорошего вечера. С нетерпением жду пятницу. Сильно-сильно соскучилась. Береги себя. Приветик от Полины, Олега и Анаколия. Обняла. Самый душевный привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, написала Лариса. Дорогой, хорошего, уютного вечера, а завтрашний день пусть начнется с улыбки. На душе будет светло, и пусть он тебя приятно удивит и порадует. А у меня все хорошо, прилетел приветик, ура, и подарочек уже вовсю работает. Я довольна, очень жду тебя, люблю и скучаю. И, конечно же, 100 тысяч обнимашек и приветиков от всех наших

идем дальше. Держись. От якутяночки летит привет с посланием. Мой Алексеюшка, сегодня ничего особенного не случилось. Просто хотела, чтобы ты знал, я очень рада, что ты у меня есть. Люблю тебя. Лучик теплого привета Игорю Михайловичу Батяну. Игорек, пусть твоей душе будет светло, легко и радостно. Живи с надеждой на лучшее. Ты родной наш человек, мы очень любим тебя и ждем. И верим, что все обязательно будет хорошо, мы всегда рядом. Не грусти, потому что впереди еще очень много интересного в твоей жизни. Обнимаем и до скорой встречи. Привет из Воронова. Передайте привет самому лучшему мужу на свете, Дубовцу Дмитрию. Любимка, все у нас хорошо. Богдаша еще в деревне. У меня отпуск закончился. Хожу на работу. Очень скучаю и люблю. Твоя жена. Передайте, пожалуйста, привет моему Мишке Панфиленко. Еву и Арсюху уже определили по классам в 3В и 8В. У нас все хорошо. Ария подъедает мамины помидоры. Приветики сегодня получила. Жди ответы, как всегда, катастрофически не хватает тебя. Твоя сестра. Мой зайчик, мой Максимус, лови любящий привет, пишет Виктория Барматушкина. Даже если мир перевернется, у нас все по-прежнему отлично. А я без тебя считаю не часы, а вечность. И, кстати, завтра Николаевна тебя ждет. Обнимаю, люблю, целую. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Августовский шалом в эфире.

0: не важно для нас теперь.
1: Ты молча отводишь взгляд, ты ждешь от него звонка, и завтра твою ладонь согреет его рука. Мы станем эхом.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю скучающий домашний самый сладкий приветик нашему невероятному мужу-бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, все у нас хорошо, я на работе. Маркуша сломал велосипед, заказала запчасти, кум починит. На день рождения не пойдем, потом все расскажу. Все у нас хорошо, надеемся, у тебя также. Мы все сделали сегодня, чтобы все было хорошо. Мама сходила, надеюсь, поймешь. Любим, нам очень плохо без тебя. Скучаем до дрожи, я приехала, говорю, Давиду скучал, а он говорит, папа. Папе очень. Обнимаем, ждем, твоя любимая семья. Передаю привет моему любимому брату Ромашке. У нас сегодня солнышко, все хорошо, очень скучаю, обнимаю и люблю. Сестра Настя. Летит скучающий приветик любимому мужу-отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Любовь на расстоянии.

большой скучающий лебедята и любимая женушка лебедиха. Снова летит любящий домашний приветик нашему родному Александру Людвикевичу. А у нас все стабильно. Желаем уютного вечера и добрых мыслей. Безумно скучаем, обнимаем и крепко ждем домой. Не забывай, мы рядом. Сладеньких снов, твоя семья, которая ну очень тебя любит. Никита Дмитриевич, добрый вечер, мой маленький. У нас все нормально, я наконец-то выздоровела. Приветик сегодня отправила. Крепко вас обнимаю, скучаю и люблю. Огромный любящий, самый нежный приветик Щемареву Диме. Ты самый лучший муж на свете. Безумно люблю и скучаю. Спасибо большое за все. Полина осталась довольна. Вчера приветик получила, а сегодня отправила свой. Целый день с детьми закупались к учебе. От них большой привет и обнимашки. Крепко целую, с любовью, жена. Привет среды летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Наш любимый человек, мы скучаем и думаем о тебе. Желаем находить минутки счастья в любой ситуации. Пусть солнышко греет подольше, обнимаем нашими горячими сердцами. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому любименькому мужу Виктору Иванютенко, написала Елена. Муж любимый, сегодня получила твой приветик, уже готов мой, жди, безумно сильно люблю и очень сильно скучаю. Не забывай, пожалуйста, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя! Передаю привет любимому Хайдару, моему королю, от Алины и любимому папе Хусейна. Очень

хотим без тебя. Самый любящий приветик братику, сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожкова. Братик, все у нас хорошо? Сегодня было тепленько, сходили все вместе на пляж. Тасюля поплюхалась даже. Короче, развлекаем дамочку нашу как можем. Димик, спокойного, уютного вечера. Мы все тебя безумно любим, скучаем и ждем. Крепко-крепко обнимаем. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.

Шалом. Заряжаемся позитивом, отличным, пока еще летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Михась, прослушали привет от Юльки, и мы посылаем тебе привет из Музыря. Мама жарит драники, сейчас будем кушать, аудитория у нас большая. Минс, Бобруйск, Музырь, мама и папа, крепко обнимаем. Хочу передать привет своему любимому мужу Кулешову Егору, пишет Анастасия. Пожелать хорошего вечера и настроения, не грусти, не переживай, я люблю тебя, все будет хорошо. Целую. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Будь все так мой, все у нас хорошо. Жду, когда услышу твой голос, очень сильно скучаю, как же не хватает тебя. Хорошего вечера, люблю, обнимаю, твоя любимая жена. Любящий, безумно скучающий приветик спешит любименькому, единственному, неповторимому мужу Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. Умом понимаю, что бывают в жизни разлуки и расстояния.

0: встречи. Твоя любящая и преданная жена. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самый любящий душевный приветик летит из дома нашему любимому дорогому сыночку Александру. Все у нас хорошо, буду закатывать помидоры, время заготовки. Здоровья крепкого, сыночек, исполнения твоих желаний. Бесконечно любим и ждем с нетерпением. Очень скучаем, береги себя, ты нам очень нужен, храни тебя Господь. Целуем и крепко обнимаем, твои родители. Привет моему брату Савчук Максиму. Прошу прощения, в понедельник не передала привет. Очень устала и совсем забыла. Все у меня хорошо, у мамы тоже хорошо. Правда, ушла на больничные, проблемы со спиной. Но ничего серьезного, не переживай. Олеся и вся ее семья передают тебе привет. Мама отправила сегодня тебе кое-что. Желаю хорошего вечера, доброй ночи. Скучаю, обнимаю. Твоя сестра Ника. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, все у нас хорошо. Ездили с детьми в Минск, уже дома. Читай твой приветик, не скучай. Жди завтра от меня тоже приветик с большой любовью. Очень не хватает тебя, безумно скучаю. Люблю, твоя Мася. Привет любимому брату Саше, летит из Гомеля, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, пробили Марину с Данкой на поезд. Вчера привезли новый диван, готовимся к санаторию. Ксюша и Кирилл едут 2 сентября с классом. Мы все тебя крепко обнимаем, очень любим и ждем встречи. Целуем наш Сашуля. Еще раз напомню, друзья, ваши послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте ZFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Августовский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

дня. На дороге всей моей жизни сердце повстречало тебя. Пусть моя река пересохла,

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм среды. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я хочу быть твоим солнцем в этом городе, твоим пульсом, что всегда живет в груди, чтобы ты не ощущал тоски и холода, потому что только счастье впереди. Пусть мой свет пройдет сквозь стен сомнений, освещая путь, где б не был ты. Я твой берег, твой маяк спасения. Я начало и конец любой мечты. Пусть лучи мои коснутся нежным пламенем, тихим светом и найдут в душе приют. Будет день и двух сердец слияние там, где любят и тебя так сильно ждут. Твое солнышко! Передаю привет мужу Митьку Евгению. В твоих объятиях я нашла тот покой, которого так долго искала. Твоя улыбка способна разогнать любые тучи, а твои слова дают мне силы справляться с любимыми трудностями. Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне тебя. Люблю тебя глубоко и искренне. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Привет летит из Англии своему папочке Барбатову Алексею. Приехала в гости на морюшко. Собираемся идти купаться и загорать. Безумно скучаю. Все здесь передают огромный тебе пламенный привет. Ждем тебя. Целую, люблю, доча и божий сын. Передаем теплый, почти уже осенний приветик братишке и сыночку Кириленко Никите. Как ты, дорогой? У нас все хорошо. Был бы ты с нами, было бы еще лучше. Но ничего, скоро наверстаем. Безумно ждем долгожданной встречи. Считаем денечки, когда обнимемся всей семейкой, как раньше. Безумно скучаем и любим. Твоя семейка Кириленко. Летит любящий приветик любимому братику Никифоровичу Сергею. Родной мой Сережа, мама еще не дома. Но все хорошо у нее, береги себя, пожалуйста. Очень сильно любим, целуем, обнимаем. Твоя сестра. Приветик Димке Жаркову. У нас все хорошо, Ангелина будет старостой в своей группе. Скоро на учебу. Будь молодым, мы очень любим. Твоя семья. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Аристарху. По-прежнему пишу каждый день и жду твоих приветиков. Я верю в твоего ангела-хранителя и в тебя. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Августовский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: 19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и перемещаемся вновь в нашу группу ВКонтакте. Там за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Вот приветик домашний моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. Едем с Даночкой домой, завтра пойдем за книгами в школу. Артем вчера вечером звонил, все хорошо. Я крепко тебя обнимаю, очень сильно люблю, целую и скучаю. Береги себя, твоя семья. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, пишет Елена. С нами все хорошо, бабуля моя в реанимации. Приветик завтра отправлю, в субботу жду, не знаю, где буду. Каждый день под вопросом. Крепко обнимаем, любим и ждем. Твоя семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным летним вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным, пока еще летним настроением. Ну а пока послушаем Нюшу с треком «Полароид». Далее Мин и Ани Лорак, их трек «Будет здорово». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: Здорово, друзья. Ну, а на сегодня это все ваши сообщения. Хочу пожелать всем нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного, позитивного, пока еще летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю ярких оставшихся летних денечков и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.
1: Сладкая штучка.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что...

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли.

Скидываю платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой.